0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ар и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджес вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения. Новости.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
1: Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Тысяча 1930-е годы. Разгар Великой депрессии. Чарльз Ховард, владелец успешной компании по продаже автомобилей, после смерти сына и развода увлекается верховой ездой. Он покупает конюшню и нанимает Тома Смита в качестве тренера для лошадей. Смит убеждает его купить невзрачного и непослушного жеребца с хорошей родословной. Затем Смит нанимает наездника, талантливого Джона Полларда. Джон вырос в богатой семье. Но из-за кризиса семья обанкротилась. Он вынужден был работать и участвовать в подпольных боксерских боях, чтобы зарабатывать на жизнь и занятия конным спортом. И из-за бокса ослеп на один глаз. Вместе Чарльз и Том раскрывают потенциал жеребца и находят собственное призвание. Саундтрек к фильму «Фаворит».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В селе Любница ярко и по-семейному отметили день рождения населенного пункта. Гостей встречали по доброй традиции с хлебом и солью, подчеркивая искреннее уважение к каждому, кто пришел разделить радость праздника. Центральным событием стал спектакль-концерт «Деревенские истории» от артистов местного Дома культуры. Чествовали свадебных юбиляров, пары, которые десятилетиями хранят верность и нежность друг другу. Также отметили вклад неравнодушных жителей, благодаря которым село становится уютнее и красивее. Подарки вручили именинникам, активным детям и взрослым, внесшим свой вклад в жизнь Любницы. Украшением программы стали выступления гостей, танец коллектива из Искородского дома культуры, номер артистов Валдайского РДК, для детей работали батуты и машинки, а для взрослых кульминация вечера – дискотека. День поселения состоялся и в Лутовенке. Главный подарок для жителей и гостей – концерт вокального коллектива «Мечта» из Валдайского дома культуры. В селе Зимогорье начнут строить спортивно-туристический комплекс для лыжников и биатлонистов. Объект рассчитан не только на тренировки, но и на большие соревнования, в том числе всероссийского уровня. На территории оборудуют лыжероллерную трассу и стрельбище, сделают стадион с трибунами. Для спортсменов построят корпус с тренажерными залами, медпунктом и столовой на 120 человек, а также раздевалки, душевые и восстановительный блок. Отдельный корпус отведут под работу судей и организаторов. Для техники, которая готовит трассы, построят специальный гараж. Чтобы снег был даже в теплую зиму, установят систему искусственного снижения. Комплекс оснастят современными системами, видеонаблюдением, звукоусилением, оборудованием для прямых трансляций и точного подсчета времени на турнирах. В Валдайском округе отремонтируют автодорогу Валдай-Демянск-Княжево. В муниципалитете готовятся к масштабному ремонту этой трассы. Сейчас идет электронный аукцион, так выберут подрядчика, который выполнит работы. На обновление дороги направили 37 миллионов рублей. Цель – сделать трассу удобнее и безопаснее для водителей и местных жителей. Все работы планируют завершить до декабря, о ходе ремонта власти будут сообщать дополнительно. В Валдае подвели итоги открытого чемпионата по футболу среди ветеранов, посвященного памяти Леонида Васильева. Игры прошли на городском стадионе и собрали команды из разных городов – Валдая, Пестова, Великого Новгорода, Петрозаводска, а также из Ленинградской области и Новгородского района. Перед началом турнира участников поприветствовал зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев. Победителем турнира стала команда «Альянс» из Петрозаводска. Второе место заняла валдайская команда «Юпитер», третья – команда «Друзья» из Великого Новгорода. Лучшими игроками чемпионата признаны Анатолий Романович, «Друзья», Владимир Самойлов и Евгений Мицу. Сура, оба из Альянса, а также Тимур Дзейтов из Юпитера. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: ты была права.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
4: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
5: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
6: Новые треки и проверенные хиты.
7: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Лейтенант Коломбо. Антипод классического детектива. Он рассеян и несовременен. Со своим одним глазом явно не тянет на красавца. Курит дешевые сигареты. Все время ходит в одном и том же мятом плаще. Ездит на развалившемся Пежо. И за женщинами не ухлестывает. Потому как давно и беспросветно женат. Саундтрек к сериалу «Коломбо».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В селе Любница ярко и по-семейному отметили день рождения населенного пункта. Гостей встречали по доброй традиции с хлебом и солью, подчеркивая искреннее уважение к каждому, кто пришел разделить радость праздника. Центральным событием стал спектакль-концерт «Деревенские истории» от артистов местного Дома культуры. Чествовали свадебных юбиляров, пары, которые десятилетиями хранят верность и нежность друг другу. Также отметили вклад неравнодушных жителей, благодаря которым село становится уютнее и красивее. Подарки вручили именинникам, активным детям и взрослым, внесшим свой вклад в жизнь Любницы. Украшением программы стали выступления гостей, танец коллектива из Искородского дома культуры, номер артистов Валдайского РДК, для детей работали батуты и машинки, а для взрослых кульминация вечера – дискотека. День поселения состоялся и в Лутовенке. Главный подарок для жителей и гостей – концерт вокального коллектива «Мечта» из Валдайского дома культуры. В селе Зимогорье начнут строить спортивно-туристический комплекс для лыжников и биатлонистов. Объект рассчитан не только на тренировки, но и на большие соревнования, в том числе всероссийского уровня. На территории оборудуют лыжероллерную трассу и стрельбище, сделают стадион с трибунами. Для спортсменов построят корпус с тренажерными залами, медпунктом и столовой на 120 человек, а также раздевалки, душевые и восстановительный блок. Отдельно корпус отведут под работу судей и организаторов. Для техники, которая готовит трассы, построят специальный гараж. Чтобы снег был даже в теплую зиму, установят систему искусственного снижения. Комплекс оснастят современными системами, видеонаблюдением, звукоусилением, оборудованием для прямых трансляций и точного подсчета времени на турнирах. В Валдайском округе отремонтируют автодорогу Валдай-Демянск-Княжево. В муниципалитете готовятся к масштабному ремонту этой трассы. Сейчас идет электронный аукцион, так выберут подрядчика, который выполнит работы. На обновление дороги направили 37 миллионов рублей. Цель – сделать трассу удобнее и безопаснее для водителей и местных жителей. Все работы планируют завершить до декабря, о ходе ремонта власти будут сообщать дополнительно. В Валдае подвели итоги открытого чемпионата по футболу среди ветеранов, посвященного памяти Леонида Васильева. Игры прошли на городском стадионе и собрали команды из разных городов – Валдая, Пестова, Великого Новгорода, Петрозаводска, а также из Ленинградской области и Новгородского района. Перед началом турнира участников поприветствовал зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев. Победителем турнира стала команда «Альянс» из Петрозаводска. Второе место заняла валдайская команда «Юпитер», третья – команда «Друзья» из Великого Новгорода. Лучшими игроками чемпионата признаны Анатолий Романович, «Друзья», Владимир Самойлов и Евгений Мицура, оба из Альянса, а также Тимур Дзейтов из Юпитера. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В селе Любница ярко и по-семейному отметили день рождения населенного пункта. Гостей встречали по доброй традиции с хлебом и солью, подчеркивая искреннее уважение к каждому, кто пришел разделить радость праздника. Центральным событием стал спектакль-концерт «Деревенские истории» от артистов местного Дома культуры. Чествовали свадебных юбиляров, пары, которые десятилетиями хранят верность и нежность друг другу. Также отметили вклад неравнодушных жителей, благодаря которым село становится уютнее и красивее. Подарки вручили именинникам, активным детям и взрослым, внесшим свой вклад в жизнь Любницы. Украшением программы стали выступления гостей, танец коллектива из Скорского Дома культуры, номер артистов Валдайского РДК, для детей работали батуты и машинки, а для взрослых кульминация вечера – дискотека. День поселения состоялся и в Лутовенке. Главный подарок для жителей и гостей – концерт вокального коллектива «Мечта» из Валдайского Дома культуры. В селе Зимогорье начнут строить спортивно-туристический комплекс для лыжников и биатлонистов. Объект рассчитан не только на тренировки, но и на большие соревнования, в том числе всероссийского уровня. На территории оборудуют лыжероллерную трассу и стрельбище, сделают стадион с трибунами. Для спортсменов построят корпус с тренажерными залами, медпунктом и столовой на 120 человек, а также раздевалки, душевые и восстановительный блок. Отдельно корпус отведут под работу судей и организаторов. Для техники, которая готовит трассы, построят специальный гараж. Чтобы снег был даже в теплую зиму, установят систему искусственного снижения. Комплекс оснастят современными системами, видеонаблюдением, звукоусилением, оборудованием для прямых трансляций и точного подсчета времени на турнирах. В Валдайском округе отремонтируют автодорогу Валдай-Демянск-Княжево. В муниципалитете готовятся к масштабному ремонту этой трассы. Сейчас идет электронный аукцион, так выберут подрядчика, который выполнит работы. На обновление дороги направили 37 миллионов рублей. Цель – сделать трассу удобнее и безопаснее для водителей и местных жителей. Все работы планируют завершить до декабря, о ходе ремонта власти будут сообщать дополнительно. В Валдае подвели итоги открытого чемпионата по футболу среди ветеранов, посвященного памяти Леонида Васильева. Игры прошли на городском стадионе и собрали команды из разных городов – Валдая, Пестова, Великого Новгорода, Петрозаводска, а также из Ленинградской области и Новгородского района. Перед началом турнира участников поприветствовал зампредседателя Новгородской областной думы Владимир Королев. Победителем турнира стала команда «Альянс» из Петрозаводска. Второе место заняла валдайская команда «Юпитер», третья – команда «Друзья» из Великого Новгорода. Лучшими игроками чемпионата признаны Анатолий Романович, «Друзья», Владимир Самойлов и Евгений Мицура, оба из «Альянса», а также Тимур Дзейтов из «Юпитера». Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучший

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
4: Братан, да какие причины? Ты должен просто взять и забрать ее.

0: на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33. Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217-07-22-35. Валдай FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший хит.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицом. А река течет

0: 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

позволю, ты любовь убить. У тебя, прошу я, Боже, на краю земли

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.